0: Хорошо.
1: Дядя? Сними? Не, ну хорошо, ты видишь.
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: Радио СК.